2,2 МГц радиочастотно. Различен газ развал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

0: Танцуй на Гагерцу Дежньо. 2004 валандас пер пара. Радио стотис капсей.
1: New music. Науя дайна. Дерсен.

Дишим дуем на Гагерсу Дешиньо. Дишим тезер свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель. Крик, крик, крик.

8,2 МГц удачно, летящим театр свал на Сперпара. Радио 100 Тис Капсель.